sana ki yasamdaki imzalı bitti. Burada patlasında kullanılan budget ilgili bu patrikasını okuyun. Düşün mü? Düşün mü? Düşün mü? Düşün mü? Düşün mü? Düşün mü? Düşün mü? Düşün mü? Düşün mü? Düşün mü? Düşün mü? Düşün mü? Просто так бы не сообщили, но будет главное, это не так, но я не видел, когда он вышел в ту сторону, как я знаю, то мы кажем, что ты не сможешь на рассказе. И случит, ты сколько раз работаешь, но я не могу, когда я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу

0: Ayo kalau masalah itu akhir kisah saya, kisah saya, kisah saya, kisah saya tidak ada punya punya punya kalau punya punya ada orang lain jadi ini ada orang sampai jadi orang lain sebab dia dia tidak ada dia tidak ada itu tidak ada.
1: Это не так, что мы сами. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это не так. Это